то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелим.

сон мне снится, вот тена, гроб среди квартир на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как, а самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал, и плотно утрамбовывал, сопел с натуги, сплевывал, и желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию. А если кто пронзит артерию, мне это сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино, ну а мы набросились, а поить меня хотели, но опростоволосились. А тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал, ну а на меня как рвотная, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное и закусило траву плотное. Так почему же я лежу, дурака валяю? Но почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. Безопасный, как червяк, я лежу, а вурдалак вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хат он у меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью, да знаю, знаю, вкусная. Нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные, а сам.

и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине, смертные крадутся, а всего делов-то мне было что проснуться. Что сказать, чего боюсь, а сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся до того, что

Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре.

0: она на меня ноль внимания. Ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не бьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не бьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, что у ей диплом и стремления. И я вылил водку в аквариум. Пейте, рыбы, за мой день рождения. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.
1: Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры и шумы и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки. У ней следы проказы на руках, у ней татуированные знаки, и вечерами джигу в кабаках.

тонкая грудь и губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Кораллы алые, как кровь, и шелковую блузку цвета хаки, и пылкую, и страстную любовь везет он девушке из Нагасаки. Вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен во фраке однажды, накурившись гашиша, зарезал девушку

0: уходит капитан далекой бури. Не видев девушки из Нагасаки.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

Жил я с матерью и батей, на Арбате здесь быть так. А теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы? Он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь к границе берегов. Из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту

Много будет странствий и скитаний. Страна любви великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить.

но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт и вечностью дышать в одно дыхание.

0: живут.
1: Король, что тысячу лет назад над нами правил, привил стране лихой азарт игры без правил, играть заставил всех графей и герцогей, вольтей и дамов потрясающий крахей. Название крахея от слова «краши», от слова «кряхти» и «крути» и «круши». Девиз в этих матчах «круши, не жалей», даешь королевский крахей.

раз промахав лоб. И погнал я коней прочь от места их.

Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре

она на меня, ноль внимания. Ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не бьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, что у ей диплом и стремления. И я вылил водку в аквариум. Пейте рыбы за мой день рождения. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре

похожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, ни своих, ни чужих. Но так оно и есть, словно в старь.

0: выходи.
1: Я так тогда просил у старшины: не уводите меня из весны. Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг как нож мне в спину забрали Катерину, и следователь стал меня хлопнеть. Я понял, что тону,

0: заповедных и дремучих страшных муромских лясах. Всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть. В заколдованных болотах там кикимры живут, защекочут да икоты и на дно уволокут. Будь ты пеший, будь ты конный, захрабастают, а уж лешие так по лесу и шастают. Страшно, аж жуть. И мужик, купец и воин попадал в дремучий лес. Кто зачем, кто с перепою, а кто с дуру в чащу лез. По причине попадали, без причины ли? Только всех их и видали, словно сгинули. Страшно, аж жуть.
1: Из заморского, из лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом.
0: Страшно, аж жуть.
1: Соловей разбойник ламный им устроил буйный пир. От их был змей трехглавый и слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на гробах богохульники.
0: Страшно, аж жуть.
1: Змей Горыныч взмыл на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я, матерь ваш, всех сгною.
0: Страшно, аж жуть.
1: Тут все взревели, как медведи, натерпелись сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, мы патриотки или нет? Налил бельма, ишь ты, клещ отоварился, а еще на наших женщин позарился.
0: Страшно, аж жуть.
1: И соловей-разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул рожь, говорит, ты заморский паразит, убирайся, говорит, отсюда, без бою уматывай, и вампира, говорит, с собою прихватывай.
0: Страшно, аж жуть.
1: А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела. Прекратилось и навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно и не страшно ничуть.
2: Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд нетворческого зла. Меня сегодня муза посетила, посетила, так немного посидела и ушла. У ней имелись веские причины, я не имею права на нытье. Представьте, муза ночью у мужчины, бог весть, что люди скажут про нее. И все же мне досадно одиноко, ведь эта муза, люди подтвердят, засиживалась сутками у блока, у Бальмонта жила, не выходя. Я бросился к столу весь нетерпенье, но, Господи, помилуй и спаси. Она ушла, исчезло вдохновенье, и 3 рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому, но бог с ней, с музой я ее простил. Она ушла к кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Огромный торт, утыканный свечами, засох от горя, да и я иссяк. С соседями я допил, сволочами, для музы предназначенный коньяк. Ушли года, как люди в черном списке, все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно по-английски, но от нее остались 2 строки, вот 2 строки. Я гений, прочь сомнения, даешь восторги, лавры и цветы. Вот 2 строки, я помню, это чудное мгновенье, когда передо мной явилась ты.
3: Вцепились они в высоту, как в свое. Огонь минометный, шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный. И крики «Ура!» застывали во рту, когда мы пули.

и снова в атаку. Не хочет совсем. Земля, как горелая каша. В восьмой раз возьмем мы ее насовсем. Свое возьмем,

точно все судьбы пути на этой высотке скрестились. Вцепились они в высоту как в свое. Огонь минометный, шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный.

придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больны, и меня заколотило, и сердечное светило улыбнулось со стены. Здесь не камера, палата, здесь не нора, скамья, не подследственные ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то, подмахну давай не глядя медицинский протокол.

права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет в желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденым, хочешь лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал. Но и врач, милый, камшит, он хитер.

приговор. Доктор мой занитары, и светило все смутились, законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке, как бы

0: заповедных и дремучих страшных муромских лясах. Всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть. В заколдованных болотах там кикимры живут, защекочут да икоты и на дно уволокут. Будь ты пеший, будь ты конный, захрабастают, а уж лешие так по лесу и шастают. Страшно, аж жуть. И мужик, купец и воин попадал в дремучий лес. Кто зачем, кто с перепою, а кто с дуру в чащу лез. По причине попадали, без причины ли? Только всех их и видали, словно сгинули. Страшно, аж жуть.
1: Из заморского, из лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом.
0: Страшно, аж жуть.
1: Соловей разбойник хламный им устроил буйный пир. От их был змей трехглавый и слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на гробах богохульники.
0: Страшно, аж жуть.
1: Змей Горыныч взмыл на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я, матерь ваш, всех сгною.
0: Страшно, аж жуть.
1: Тут все взревели, как медведи, натерпелись сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, мы патриотки или нет? Налил бельма, ишь ты, клещ отоварился, а еще на наших женщин позарился.
0: Страшно, аж жуть.
1: И славей-разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул рожь, говорит, ты заморский паразит, убирайся, говорит, отсюда, без бою уматывай, и вампира, говорит, с собою прихватывай.
0: Страшно, аж жуть.
1: А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела. Прекратилось и навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно и не страшно ничуть.
2: Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, уехал сам. Не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться? Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога да, а может тоже в Магадан уехать.

Ха! Шел с позором своим, был один на один. Я замешкался возле открытого люка и забыл пристегнуть карабин. Мне инструктор помог и коленом пинок перейти этой слабости грань. За обычное наше смелее, сынок, принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и оборвали...

Я попал к ним в умелые, цепкие руки. Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят. И с готовностью я сумасшедшие трюки выполняю, шутя, все подряд.

обрывали крик мой и выпрямали щеки, холодной острой бритвой восходящие потоки, и кровь гоняли в печень мне, упругие и жестокие, невидимые, встречные, воздушные потоки. Рванул я кольцо на одном вдохновенье, как рубаху от ворота.

потоки. Беспримерный прыжок из глубин стратосферы. По сигналу пошел, я шагнул в никуда.

0: Так, значит, теперь песня следующая называется... это вторая серия «Игра».
1: Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортер налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортером с ног меня не сбить. Мне ж неумений поможет, и этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за деревни, говорят, он пел мимо стак. Он сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомое так-так? Ход за мной, что делать надо, Сева? Но угад, как ночью по тайге. Помню всех главнее королева. Ходит взад вперед и вправо-влево. Ну а конь вроде только буквой Е. И спасибо заводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки. Вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Так жил, прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку, хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусить бутылку. Но во время матч пить нельзя. Я голодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами. И с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую. Да мне бы только дамку провести. Не мычу, не телюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно, как первая игра. А он мою защиту разрушает. Старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера, даже две. Если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти. Все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. А шифер стал на хитрости пускаться. Встали пробежиться и назад. Предложил турами поменяться. Но еще б ему меня не опасаться. Когда я Леша жму 150. Вот я его фигурку смерил оком. И когда он объявил мне шах, то обнажил я бицепс ненароком. Даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише. Он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек. Их

0: Я. У нее на окошке герань. У нее. У нее занавески в разводах. А у меня. У меня на окне ни хера. Только пыль, только толстая пыль на комодах.
1: Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы старовельные жлобы, порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Распрекрасно жить в домах, на куриных, на ногах, но явился всем на страх вертопрах. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал и груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так захнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в лукоморье перегар на гектар. Но хватил его удар, чтоб избегнуть божьих кар, кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды как смогла, родила. 33 же мужика не желают знать сынка, пусть считается пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей как знаток дамских струн. Мол, русалк, все пойму, и с детем тебя возьму. И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый черномор, лукоморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазеваешься он, хвать и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запаски старых рычагов

0: Папа рует хныч-не-хныч, ох, скорее яму на клич, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишачиху свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка лихто, а не дашь, тады пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. В общем, значит, не секрет, лукоморья больше нет, все, о чем писал поэт, это бред. Ты уймись, уймись, тоска, душу мне не рай, раз уж это присказка, значит, сказка дрянь.
1: Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час в пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел.

кому до вышки. За этот час не пишем ни строки. Молись богам войны, артиллеристам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку, вот мура, свое отпили, мы еще в гражданку. Поэтому мы не кричим «Ура!», со смертью мы играемся в молчанку. Поэтому мы не кричим «Ура!», со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один.

0: венец. Медаль на грудь поймаешь за отвагу, и если не поймаешь, в грудь свинец. Медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки.
1: На Кавказе была очень необычная война. Дело в том, что воевали участники, в дивизии Эдельвейс воевали альпинисты немецкие, которые до этого бывали на Кавказе и очень хорошо знали местность. Война была с ними очень трудной, они были прекрасно снаряжены. И когда в 43-м году наше командование собрало альпинистов со всех фронтов, то, значит, равновесие установилось. А вначале были очень тяжелые, упорные бои на Кавказе. И бывали случаи, когда во время боя, во время затишья, кто-то с немецкой стороны на ломаном русском языке кричал: «А есть ли у вас такой-то?» Отвечали: «Есть». «Вот у нас вчера ефрейтора убили, передайте, они вместе ходили на Эльбрус с ним». И так далее. Были очень много таких вот встреч, случаев очень странных на Кавказе. У нас есть эпизод, когда главный герой фильма спускается вниз, и он остается без сил, и в его памяти возникает бой вот с этой самой дивизией «Эдельвейс». И звучит такая песня.
0: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока взвод взрывался в облака и уходил по перевалу. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
2: Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду, визг тормозов мне как роман о 3 рублях. Зато ли я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях».

Жигуляк. Но ничего, я к старой тактике пришел. Ушел в подполье, пусть ругаются прогул. Сегодня ночью я три шины пропорол. Так полегчало, без снотворного уснул.

Жигуля. Мне со грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал.

машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля метрополь. Нет, что-то ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, еду, еду, еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй.

0: Так, считай по-нашему... А, это нет, извините. Ой, это то же самое. Ой, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ей. И целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быть-то голым скакал и быть-то песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себе в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть. Все донимал их своими аккордами, а потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня, и бледнел я на кухне разбитым лицом. Делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали, тут вообще началось. Не опишешь в словах, и откуда взялось столько силы в руках. Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и двери, балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стены с обоями, и осталось лицо и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями? Если правда оно, ну, хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне, недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ласковая. Мы

дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки. За этот час

0: не писать, считайте коммунистом, ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистом. Перед атакой водку, вот мура, свое отпили, мы еще в гражданку, поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку, поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу, и если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки.
1: Сегодня не слышно биенье сердец, оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.

нам. Полоса нейтральная, а справа где кусты. Наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе. Прикатила, говорит, милый то да сё.

Тоже баба прикатила, налетела блажь, и тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что

0: Не нужна была чужая заграница. Он пройтиться хотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья. Ведь она нейтральная. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
1: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было

сердца, а сыновья, а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец, мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.

0: и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные. Как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну очи черные. Как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас, головой тряхнул.

Конь не той, даже хмель иссяк. Мы на кряж крутой, на одних осях. В хлопьях пены мы, струи в кряж лились. Отдышались, отхрипели да откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, поклонился в копыта до самой земли. Сбросил с воза манатки, повел в поводу. Спаси Бог вас, лошадки.

0: Каждый думает, что меньше всех устал. Каждый хочет на высокий пьедестал. Кто-то сердцем холоднее, кто горячее. Все наслушались напутственных речей. Каждый съел примерно поровну харчей. Но судья не зафиксирует ничьей. И борьба на всем пути, в общем, равная почти.
1: Эй, эй, расскажите, как идут? Бога ради, а?
0: Телевидение тут вместе с радио. Нет особых новостей, все равнёхонько. Но зато накал страстей, о-хо-хо какой. Номер первый рвет подметки, как герой. Как под гору катит, хочет под гору.

потому что в детстве мало каши ел. А голодал он в этом детстве, не дерзал. Он только успевал переодеться и в спортзал. Ну что ж, идеи нам близки, первым лучше куски, а вторым, чего уж тут, он все выверил. В утешении дадут кости с ливером. Номер два. Далек от плотских тех-утех.

салониках, и детишек поучать в кинохрониках, и соперничать с Пеле в закаленности, и являть пример целеустремленности. Номер третий убелен и умудрен, он всегда второй надежный эшелон.

Нужен спурт, иначе крышка и хана. Переходит сразу он в задний старенький вагон, где былые имена прединфарктные, где местам одна цена, все плацкартные. А четвертый, тот, что крайний, боковой, так бежит ни для чего, ни для кого. То приблизится, мол, пятки оттопчу, то отстанет, постоит, мол, так хочу. Не проглотит первый лакомый кусок, не надеть второму лавровый венок, ну а третьему ползти на запасные пути. Нет, сколько все-таки систем, товарищи, в беге нынешнем. Он вдруг взял да сбавил темп перед финишем, а майку сбросил, вот тебе она, не противна ли? Даже поведение бегуна не спортивное. На дистанции четверг первачей

ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает горло от любви, и нервы больше не в натяжку.

Не волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны, я ими печь топлю. Не напрягаюсь, не стремлюсь, а как-то так. Не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них нало

0: желание до петли. И сердце дергается, словно не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это забирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули. Замешкался мне.

Когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять естественно тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, Аятолла и даже Хомейни? Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот место Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас в Иране я, то я бы мог поехать в Тель-Авив. Плывут у нас по Волге ли, по Камели, таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало, делать нечего вообще.

народец в праздной суесловии. Смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч, не спеши, спусти колки, ослабь зажимы,

догоняя, он пулю в животе понес, припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. Калина красная такая, смерть самых лучших намечает.

действует и не скучает. А был бы разен в этот год. Натура где? Онега, Нарочь, все печки, лавочки, Макарыч, такой твой парень и живет. Вот после временной заминки рок процедил

0: взять утром тепленьким с постели и после непременной бани чист перед Богом и тверез. Вдруг взял, да умер он всерьез, решительней, чем на экране.
1: А он ей отвечает так: не пиши мне про любовь, не поверю я. Мне вот тут уже дела твои прошлые. Слушай лучше, тут зла в самом материя. Если хочешь, я куплю вещь хорошая. Водки я пока не пил, ну не стопочки. Экономлю и не ем даже супу я, потому что я куплю тебе кофточку, потому что я люблю тебя, глупая. Был в балете, мужики девок лапают, девки все как на подбор, и он в белых тапочках. Подпишу, а слезы душат и капают. Не давай себе хватать, моя лапочка. Наш бугай один из первых на выставке, а сперва кричали, будто бракованные, но очухались, и вот дали приз таки. Весь в медалях он лежит, запакованный. Председателю скажи, пусть избу мою кроет нынче же, и пусть травку выкосят, а не то я телок крыть и не подумаю. Рекордсмена портить мне, накси выкуси. И пусть починит наш анбар, ведь не гнит зерну. А будет Пашка приставать, съем как с предателем. С агрономом не гуляй, ноги выдерну. Можешь раза два пройти тебя с председателем. До свидания, я в ГУМ за покупками. ГУМ — это вроде наш анбар, но со стеклами. Ведь ты мне можешь надоесть с полушубками, в сером платьице с узорами блеклыми. Да, тут стоит культурный парк понад речкой. Тут гуляю и плюю только в урны я. Но ты, конечно, не поймешь, там за печкою, потому ты темнота некультурная.
2: Прошу вас, господа!

и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга. Вот приехал в город меценат.

подробностей пикантных две. Мужчин столь элегантных в целом свете вряд ли встретить бы смогли вы. Ну а женщины Одессы все скромные, все поэтессы, все умные, а в крайнем случае красивы. Грузчики в порту, которым равных нет, отдыхают с баснями Крылова. Если вы чуть-чуть художник и поэт, вас поймут в Одессе с полуслова. Нет прохода здесь, клянусь вам, от любителей искусства, и об этом много раз писали в прессе. Если в Англии и в Штатах недостаток в меценатах, пусть приедут, позаимствуют в Одессе.

0: Все в Одессе, море песни, порт, бульвар и много лестниц, крабы, устрицы, акации, мезон, шанте. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете.
1: Их восемь, нас двое, расклад перед боем не наш. Но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот

Не под тобою я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою в бою. Не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп.

самолета летим, друг без друга нельзя. Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим.

Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел-ас. А если у них...

Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.

дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным истерзанным нутром, и словно в пошлом пупури огромный лоб возник в двери и озарился изнутри здоровым недобром. Но властно дернулась рука лежать лицом к стене, и вот мне стали мять бока на липком топчине. А самый главный сел за стол, вздохнул, осатанело, и что-то на меня завел. Похоже, я надела, и что-то на меня завел. Похоже, я надела. Вот в пальцах цепких и худых

Нога. В углу готовила иглу не старая корга, и от корней волос до пят по телу ужас плелся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. Он, потрудясь над животом, сдавил

как зару. Чего строчишь, а ну покажь секретную муру. Подручный бывший психопат вязал мои запястья, тускнели, выложившись в ряд. Орудие пристрастия, тускнели, выложившись в ряд. Орудие пристрастия. Я тертый, битый, нравом крут. Могу в раз нос, могу в раз крут. Но тут смирят, но тут уймут. Я никну и скучаю. Лежу я голый, как сокол. А главный шмык да шмык за стол. Все что-то пишет протокол. Хоть я не отвечаю, нет, надо силы поберечь. А то ослаб, устал. Ведь скоро пятки станут жечь, чтоб я захохотал. Держусь на нерве, на чеку. Но чувствую отвратно. Мне в горло всунули кишку. Я выплюнул обратно. Мне в горло сунули кишку, я выплюнул обратно. Я взят в тиски, я в клещи взят. По мне елозят ягозят. Все вызнать, выведать хотят. Все пробуют на ощупь.

сохни, умрешь. У вас тут выдохни, потом навряд ли и вздохнешь. Во весь свой пересохший рот я скалюсь, ну порядки. Со мною номер не пройдет, товарищи ребятки. Со мною номер не пройдет, товарищи ребятки. Убрали свет и дали газ, доска какая-то зажглась, и гноем брызнула из глаз.

затянули жгут. Вон вижу я, спиртовку жгут, все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом. Где-где, а тут свое возьмут. А я гадаю, старый шут, когда же раскаленный пруд, сейчас или потом.

Спорен он и прыток, напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Я слабо подымаю хвост, хотя для них я глупый прост. Эй, за пристрастный ваш топ.

не сказал, ни на кого не показал. Скажите всем, кого я знал, я им остался братом. Он молвил, подведя черту, читай, мол, я остынь. Я впился в писанину ту, а там одна латынь. В глазах круги, в мозгу нули, проклятый страх исчезни. Они же просто завели историю болезни. Они

Полоса нейтральная, справа где кусты. Наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе. Прикатила, говорит, милый то да сё.

Чтоба прикатила, налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шапаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам.